Вон там! Что это? Там! В углу! Колышется! Растет! Движется! Дрожит и стонет! Чур! Чур!